0: Radio.
1: Supermix. Laut FM.
2: Musik nonstop.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.